0: somebody, and I wouldn't lose any voters, okay?
1: Why вас никто не слушает. Послушайте сейчас.
2: Горбачёв! Горбачёв! Горбачёв!